Ал сузине бисбигрек синин тислел Алла гилле гилле шашак бигрек синин тислел Алла гилле гилле шашак бигрек синин тислел Алла гилле гилле шашак бигрек синин